Yeah. Она если мне все хавина, это ки мисси юнуна. Сапрыгайся я и сапрузей мне все алей буруна. Сергей она кселяс, ома наха виксин турула. Кут кои се боле пизав, мида мазин ильце сурун вел. Кармил калас карман вылад. Тоон ольгу тонис, куит ме вахел ева кылад. Юску соодус билетид, он отца санут сынад. Ма лен лига кауа ринги раттаст кейн.